0: стало.
1: Пчелинолейным, пчелинолейным его продерть.
0: Бессина хаи. Бессина когда его продерть. Ошение с бариатики цвету. Пчелинолейным,
1: Бина.
0: Бессина раба. Бессина раба.
1: Бессина раба. Бессина раба. Пакет.
0: Ошение с бариатики цвету.
1: Не.
0: Раба, раба.
1: Cuptela?
0: Raba, keeping a cuptela.
1: Ah, okay, marmahla, la. Hey. Oh, Raba, smile.
0: Yeah, that's Basima Raba.
1: You're welcome, you're welcome. Basima Raba.
0: Oh, I got the same
1: cheddar. Thank you.

Да, вас пайшо мармухбе, а за хшем махлаях из марта хита, хотя мару чуптева из марта. Хемша.